А в своем бисквите голяешь летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а голяся изнюкши, а голяся азанью хачу шейку.